0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Разные мысли. Самый редкий вид дружбы – это дружба с собственной головой. Реклама.
2: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
1: Реклама на радио NS 356-6000.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бір түйе құс жұмыртқасынан омлеттің 11 порциясын жасауға болады.
2: Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
2: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ежелгі Грекияда қызға алма лақтыру дәстүрлі үйлену туралы ұсыныс деп қабылданған. Оны ұстап алу қыздың келіскенін білдіреді.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Давай, ребята!
5: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Если временами не выходить из себя, то так никогда и не выйдешь в люди. Реклама.
1: В «Лиманопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лиманопро».
0: Реклама на радио МС 356-6000.

Разные мысли. Меня постоянно преследуют умные мысли. Но я быстрее. Реклама. Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат фест-фестивалі.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әлемде әр секунд сайын 15 мың кесе шай ішіледі.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на

Смерти не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь

0: 9 мая. День Великой Победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бір қызығы, суық жатын бөлмеде жаман түстер жиі кіреді.
2: Жарнама.
3: Давай,
2: 6 июня. АСП Арена. Группировка Ленинград. Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер Радио НС. НС радиосында жарнама. 356

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 18-ші ғасырда ағылшын ойын үйлерінде полиция кенеттен келе қалған жағдайда ойын сүйегін жұтып қоя алатын қызметкерлер жұмыс істеді.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Если вы стали похожи на свою фотографию в паспорте, пора идти в отпуск. Реклама.
1: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
0: Реклама на радио НС 356-6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тарихта бір сағат ішінде әлемде алтыннан көрі темір көбірек табылады.
0: Жарнама.
2: Олимпиада!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356 60

0: Тим Гайеру.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Нинджа Алхамбрас.
1: Хит за хитом.
2: Ермолдан ең үздік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Өз демалысын.
3: Да, шалымды
1: өткен.
2: Хит за хитом.
1: Хит за хитом.
2: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Взрослые панды едят 12 часов в сутки. Я так и думал, что я панда. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-6000.

0: целом.
1: Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся сны.

представляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.